0: Всем доброе утро, дорогие друзья. Вы на Микс ФМ. Это уже отличное начало дня. Меняем сонное настроение на бодрое, приподнятое. Делайте громче приемник. Скоро в эфире Питбуля, Нио, Сия, Флоу Райда. Чуть позже присоединяться и традиционно расскажем о погоде.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Микс Экзотика. Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
7: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
8: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
9: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс ФМ.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Еще раз всем привет, друзья. Это Микс ФМ. С вами Настя Абрамова. Мы наполняемся положительными эмоциями. Еще весь рабочий день впереди, так что настраиваемся на нужный лад и вперед покорять вершины, в том числе и музыкальные, после небольшой рекламы Кармен Биберекса, а также Аарон Тасс.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
3: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45-88-45.
6: You'd better run and hide. More to the side. Everybody wants.

0: Добрый день всем друзьям. Взяли курс на отличный четверг. Микс ФМ у руля на полной скорости. Идем в верном направлении. Сейчас остановка для информации о погоде и рекламы. И сразу после в вашем приемнике новый музыкальный блок.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Old School на Микс ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ.
4: Аудитория 12+.
5: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
4: Аудитория 12+.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме одобрили законопроект о лишении свободы за незаконный майнинг с ущербом. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный майнинг цифровой валюты, если он причинил особо крупный ущерб. Документ предлагает ввести наказание за незаконную добычу криптовалюты, а также за незаконную деятельность операторов майнинговой инфраструктуры в случаях, когда такие действия нанесли крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо были связаны с получением крупного дохода. Среди предполагаемых мер наказания штраф от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет. Также предусмотрены принудительные работы сроком до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок с дополнительным штрафом до 400 тысяч рублей. В Госзнаке анонсировали продажу 5-граммовых золотых слитков. Гендиректор Госзнака Аркадий Тракчук рассказал о планах выпустить 5-граммовые золотые слитки. Рост цен на драгоценные металлы подтолкнул Госзнак к выпуску 5-граммовых золотых слитков. Такая мера нужна, чтобы поддержать интерес инвесторов и сохранить доступные цены. В Госзнаке пояснили, что продажи должны стартовать в июне этого года. Таким образом, Госзнак вдвое снижает минимальный порог входа для инвестиций в золотые слитки для своих клиентов. На фоне возросшего интереса инвесторов к слиткам в сравнении с инвестиционными монетами. Аналитики ХХРУ изучили, какие новые профессии с цифровыми навыками стали доступны соискателям из регионов Дальневосточного федерального округа этой весной. По данным базы вакансий ХХРУ, этой весной в Дальневосточном федеральном округе было открыто около 50 вакансий для специалистов в сфере искусственного интеллекта. Наибольший спрос на них зафиксирован в Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях. Именно процесс цифровизации сегодня наиболее активно стимулирует появление новых профессий на рынке труда. Среди новых специальностей, которые уже появляются в российских регионах, в том числе на Дальнем Востоке, можно выделить следующие. AI-тренер, AI-архитектор, специалист по созданию контента с помощью ИИ, 2D-художник, работающий с помощью искусственного интеллекта и AI-маркетолог. Максимальное зарплатное предложение для таких специалистов этой весной 125 тысяч рублей. Оно было зафиксировано в вакансии AI-тренер для обучения нейросетей. Вакансия была открыта в Хабаровском крае. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: тебе.
1: Мы отправляемся вперед под лучшую музыку Микс FM, Bruno Mars, Good Boys и Halsey уже на очереди. Перед этим небольшая реклама и прогноз погоды.
2: Погода на Микс FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный. Реклама на Микс-ФМ.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
2: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Огромный привет всем слушателям Mix FM. День набирает обороты. Нужно все успеть везде побывать. Под музыку 102.7. Все это делать намного веселее. Делайте приемник громче. Поехали вперед. После рекламы группы Jamiroquai, Don Diablo, а также Sofia Scott.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама. Далее также выясним, что с погодой в городе. Сразу после лучшая музыка в вашем приемнике. Не отходите далеко и делайте громче.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Mix FM.
4: Аудитория 12+.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
7: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: полдень в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Госдума намерена принять закон об аннулировании ВНЖ для мигрантов, работавших меньше 10 месяцев в течение года. Депутаты Госдумы планируют в ходе весенней сессии принять закон, который в том числе позволит аннулировать вид на жительство и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали меньше 10 месяцев со дня выдачи документов. Об этом заявил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. Такие условия предлагается распространить и на иностранцев, работающих у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. За первый квартал 2026 года Банк России выявил 1400 компаний с признаками нелегальной деятельности. Среди них 656 псевдоинвестиционных проектов, куда входят и финансовые пирамиды. Более 70% всех выявленных схем принимали взносы на криптокошелек, который невозможно отследить. Остальные использовали иностранные платежные сервисы и карты дропов физических лиц, помогающих преступникам. Мошенники активно спекулируют на технологическом хайпе. Чаще всего гражданам обещают доход от токенизированного золота или предоставления ликвидности профессиональными маркетмейкерами на крипторынке. Треть проектов, 202 из 656, собирали деньги на несуществующий бизнес. 80% россиян готовы долго ждать зарубежные посылки из-за цен и эксклюзива. Аналитики Юмани выяснили, что россияне продолжают активно заказывать товары из США и Европы, и дело не только в ностальгии по западным брендам. На первый взгляд звучит странно, но доставка из Европы или США стоит денег, занимает недели и при этом выходит дешевле. Если речь о брендах, которые ушли с российского рынка, но фактически вернулись через параллельный импорт. Их везут посредники, каждый из которых добавляют свою наценку. В итоге те же джинсы или кроссовки в российском магазине или на маркетплейсе стоят существенно больше, чем при самостоятельном заказе напрямую с зарубежного сайта через сервис международной доставки. Именно это и имеют в виду 47% покупателей, называющих цену главным мотивом покупки за рубежом. Еще 33% идут туда за товарами, которые в России нет в принципе. Никакой параллельный импорт не довез нужную модель или размер. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

Микс на заказ. Выбирайте свой хит. Звоните 67 102.7. Astro, no.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ, Алок и Португал Демен, Пост Малон, а также Сия и Дэвид Гетта уже на очереди. Перед этим реклама и прогноз погоды традиционно.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся дальше под лучшую музыку Mix FM, Panic at the Disco, Loud Luxury, Эмили Робертс, а также Джулия Берган уже на очереди. Перед этим небольшая реклама, делайте громче, оставайтесь на связи, пусть все будет хорошо.
1: Реклама на Mix FM.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся далее под лучшую музыку Микс FM. После рекламы и прогноза погоды делайте громче, всем отличного настроения.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс FM.
3: Old School на Микс FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Микс FM.
4: Аудитория 12+.
5: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
4: Аудитория 12+.
6: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Выбирайте свой хит. Звоните 67 102.7. 102.7. Baby, forget about me.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.
2: Новости. Спонсор выпуска.
3: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
4: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме одобрили законопроект о лишении свободы за незаконный майнинг с ущербом. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный майнинг цифровой валюты, если он причинил особо крупный ущерб. Документ предлагает ввести наказание за незаконную добычу криптовалюты, а также за незаконную деятельность операторов майнинговой инфраструктуры в случаях, когда такие действия нанесли крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо были связаны с получением крупного дохода. Среди предполагаемых мер наказания штраф от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет. Также предусмотрены принудительные работы сроком до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок с дополнительным штрафом до 400 тысяч рублей. Производители техники для дома отчитались о сокращении выручки. Только две из пяти крупнейших компаний, которые выпускают бытовую технику под брендами Beko, Heyer, Hotpoint, LG, Indesit и Бирюса, смогли увеличить обороты по итогам 2025 года. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитиков Контур Фокуса. Суммарная выручка производителей бытовой техники в России снизилась на 11,6% до 209 миллиардов рублей. Самое ощутимое падение выручки оказало Beko на 35%. Heyer отчитался о сокращении оборотов до 38,5 миллиардов рублей, а Electronics Rus LG до 37 миллиардов. 69% жителей Дальнего Востока готовы осваивать новые навыки, чтобы зарабатывать больше. Аналитики ХХРУ провели масштабный опрос среди работников и соискателей из Дальневосточного федерального округа, чтобы выяснить, какие профессиональные навыки они планируют развивать в первую очередь в ближайшее время. Согласно общим данным опроса, в абсолютных лидерах оказались цифровые и IT-навыки, в том числе программирование на Python, аналитика данных, работа с нейросетями. Эти цифровые навыки хотят прокачать треть опрошенных, 31%. Второе место занимает освоение специализации ПО, 1С, AutoCAD, Photoshop, Figma и так далее. Этот пункт отметили 26% или более четверти опрошенных. Замыкает тройку лидеров навыки, связанные со сферой финансов и бухучета. Налоги, бюджетирование, инвестиции и так далее. Их будут прокачивать еще 25%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
2: Реклама спонсора.
5: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Чем бы вы ни занимались в этот послеполуденный час, оставайтесь рядышком с Mix FM. Лучшая музыка будет отличным спутником в ваших делах. Сейчас полезная информация о погоде. И сразу после рекламы Оливер Молден и на также Soundgarden.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем присоединившимся, это Mix FM, и мы продолжаем наш музыкальный марафон после небольшой рекламы на Notorious B.I.G. Ja Rule, а также Will.i.am, Britney Spears и Миша Марвин уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM. Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
4: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжение часа, небольшая реклама и прогноз погоды. И сразу после лучшая музыка. Делайте громче. Всем отличного четверга.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Микс-ФМ.
4: Аудитория 12+.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 2 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Рособорнадзор опубликовал список запретов для участников ЕГЭ в этом году. Рособорнадзор определил перечень действий, которые запрещены участникам ЕГЭ 26 года во время экзамена. Согласно рекомендациям, в пункте проведения экзамена участникам нельзя выполнять работу не самостоятельно, а также общаться с другими сдающими. Кроме того, запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Исключение составляют только материалы и устройства, которые разрешены для выполнения заданий по отдельным учебным предметам. Участникам ЕГЭ также нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы. Помимо этого, запрещено фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. В документе подчеркивается, что во время экзамена сдающим не разрешено перемещаться без сопровождения организатора. За нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта проведения экзамена. В Госзнаке анонсировали продажу 5-граммовых золотых слитков. Гендиректор Госзнака Аркадий Тракчук рассказал о планах выпустить 5-граммовые золотые слитки. Рост цен на драгоценные металлы подтолкнул Госзнак к выпуску 5-граммовых золотых слитков. Такая мера нужна, чтобы поддержать интерес инвесторов и сохранить доступные цены. В Госзнаке пояснили, что продажи должны стартовать в июне этого года. Таким образом, Госзнак вдвое снижает минимальный порог входа для инвестиций в золотые слитки для своих клиентов. На фоне возросшего интереса инвесторов к слиткам в сравнении с инвестиционными монетами. Работодатели стали осторожнее в найме специалистов с избыточной квалификацией. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. Доля компаний, принимающих на работу специалистов с избыточной для вакантной должности квалификацией, находится на уровне 2025 года, по 68% год назад и сегодня. Однако, если в 2025 году не принимали таких кандидатов только 8% работодателей, то сегодня столь однозначной позиции придерживаются уже 17%. Причина в изменении баланса спроса и предложения на рынке труда. Среди россиян с опытом трудоустройства каждый четвертый заявил, что хотя бы раз получал отказ именно из-за избыточной квалификации. Мужчин, считающих, что их не нанимали именно по причине избыточной квалификации, ощутимо больше, чем женщин. 28 и 21% соответственно. Самый уязвимый возраст – 45 лет и старше. О подобных отказах рассказали 34% опрошенных. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Бодрое весеннее настроение парит в воздухе и в прекрасном расположении духа. Мы продолжаем двигаться. Далее лучшую музыку слушаем. Тейлор Свифт, Аарон Смит, а также Крис Ли. На очереди перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера. Целый час только новой музыки.

0: трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.
2: Hey, yo, Jace.
3: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
2: Say something to her. Holla at her.
3: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
2: Wiggle, wiggle, wiggle.

0: продолжаем сохранять бодрый настрой, слушаем лучшую музыку Микс FM после небольшой рекламы Грегори Поттер, Кэлвин Харрис, а также Аланис Моррисот. Делайте громче, всем отличного настроения.
1: Реклама на Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку Микс ФМ. После рекламы и прогноза погоды на завтра. Делайте громче, пусть все будет хорошо.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный. Реклама на Микс-ФМ. Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Микс-ФМ.
2: Аудитория 12+.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Хабаровский край вошел в число регионов с высоким риском заражения энцефалитом. На Дальнем Востоке и в целом по стране наблюдается рост активности клещей, в связи с чем Роспотребнадзор опубликовал список эндемичных по энцефалиту регионов. В число субъектов ДФО с высоким риском заражения вошел и Хабаровский край. Шансы заразиться также велики у жителей Амурской и Сахалинской областей, Забайкалья, Приморья, Бурятии, Якутии и Еврейской автономной области. На прошлой неделе в Хабаровске уже зарегистрировали первый случай заражения клещевым энцефалитом. Центр «Мой бизнес» Хабаровского края расширил перечень услуг. Местные предприниматели могут воспользоваться поддержкой по 7 различным направлениям. Среди популярных комплексных услуг предпринимателю могут предложить разработку сайта, цифровизацию бизнеса, настройку и подключение к системе «Честный знак». Однако вышеперечисленным список мер поддержки, которые осуществляются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина, не ограничивается. Желающие также могут воспользоваться услугами содействия в размещении на электронных торговых платформах, диагностики бизнеса, разработки стратегических и финансовых решений, продвижения. До 1 000 000 цветов планируют высадить в этом году горзеленстрой. Первый кашпо с цветущими петуниями украсили Хабаровск в преддверии Дня Победы. Конструкции вертикального озеленения выставили на площади Славы. Композициями из растений оформили металлические объекты с надписью «81-я Победа» в виде ладьи и кустарник в форме звезды. Также многоуровневые цветники установили вдоль пешеходной зоны, ведущей к Дому радио по улице Тургенева, в районе остановок Большая Стрелка и Аэропорт. Основную кампанию по озеленению центральных улиц и объектов планируют завершить ко дню города.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 79 копеек, 100 японских йен 46 рублей 48 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: привет, дорогие друзья! Это Mix FM и лучшая музыка в продолжении этого часа после рекламы и прогноза погоды. Heaven, Брентли Гилберт, а также Angel Baby, делайте громче и не пропустите.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Доброго дня всем, кто настроен на волну 102.7. С вами Настя Абрамова. Желаю хорошего настроения. И такого же дня после небольшой рекламы к нам присоединятся Карли Рэй Джепсон, а также Джим Класс, Хироуз и Хьюгл будет чуть позже.
1: Реклама на Микс FM.
2: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет вам, дорогие друзья, это Микс ФМ. Работаете или отдыхаете, неважно. Главное, что под лучшую музыку сразу после небольшой рекламы к нам присоединятся новый музыкальный артист. Всем желаю замечательного настроения. Оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
3: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Запрет на посещение лесов в Хабаровском крае будет действовать до конца мая. Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона накануне официально опубликовало приказ о запрете пребывания граждан в лесах на территории всего края. Ограничительные меры вводятся в связи с установившейся сухой ветреной погодой и значительным повышением температуры. Они продлятся до 31 мая включительно. На этот период вводится запрет как на пребывание граждан в лесах, так и въезд в зеленые зоны любых транспортных средств. Исключение делается только для лиц, которые непосредственно занимаются охраной лесов или тех, кто использует участки по договорам аренды. В России продлили срок действия гаражной амнистии. Хозяева гаражей и земельных участков под ними, не оформившие недвижимость в собственность, могут зарегистрировать ее в упрощенном порядке по одному заявлению без уплаты пошлины. В упрощенном порядке можно зарегистрировать земельные участки под металлическими некапитальными сваренными гаражами, построенными до 30 декабря 2004 года. Для регистрации права собственности необходимо написать заявление. Хозяев освобождают от уплаты пошлины и необходимости самостоятельно ставить объект на кадастровый учет. Весенний Амурфест пройдет на этой неделе. Состоится он на двух площадках – на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского. Гостей ждут концертные программы, выступления хедлайнеров, ярмарка ремесел и мастер-классы. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который инициирован президентом России Владимиром Путиным при поддержке Министерства культуры и Министерства туризма края. В этом году весенний фестиваль посвящен Году единства народов России и объединит мастеров традиционных русских ремесел, хранителей культуры, коренных малочисленных народов Севера, локальных производителей, выступающих под эгидой бренда «Сделано в Хабаровском крае» и самозанятых. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте и на странице в социальной сети ВКонтакте.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 79 копеек, 100 японских йен 46 рублей 48 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: мы продолжаем двигаться далее под лучшую музыку Mix FM, Simple Plan, Avril Lavigne, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Sia и Kylie Minogue уже на очереди.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Mix FM.
6: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
9: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжение часа, небольшая реклама, и сразу после к нам присоединятся Youngblood, Housing, также Тея и группа Heart. Сделайте громче. Всем отличного настроения.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет вам, дорогие друзья, это Микс ФМ, с вами Настя Абрамова. Мы продолжаем этот бодрый четверг и слушаем лучшую музыку для отличного настроения. Сейчас перерыв для рекламы и прогноза погоды на завтра, и далее обязательно будут песни. Оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Old School на Микс ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Mix FM.
4: Аудитория 12+.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Хабаровске 16 мая официально откроют ярмарочный сезон 2026. На парковке у цирка в парке имени Юрия Гагарина состоится торжественное открытие краевой сельскохозяйственной ярмарки выходного дня. Несмотря на то, что торговые ряды уже работают, именно в эту субботу сезон стартует официально. Гостей ждут выступления артистов и приветственные слова почетных гостей. Режим работы ярмарки суббота и воскресенье с 8 до 15 часов. Сезон продлится до 1 ноября. В Хабаровском крае дан старт всероссийской военно-патриотической программе «Дороги Победы». В рамках реализации программы школьники и молодежь региона смогут бесплатно посетить тематические автобусные экскурсии, посвященные героическим страницам истории, многообразию культуры, подвигу народа. Экскурсии организует Агентство развития внутреннего туризма при поддержке Министерства просвещения в рамках федерального проекта «Мы вместе», нацпроекта «Молодежь и дети», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Проект продлится до конца сентября. Планируется, что в нем примут участие более 1000 человек в 30 бесплатных экскурсиях. Количество участников программы «Активное долголетие» в Хабаровском крае продолжает расти. На сегодня более 15 миллионов россиян старшего поколения получают новые знания, занимаются спортом и творчеством, участвуют в социальных проектах в качестве волонтеров. Поддержать активный образ жизни людям старшего поколения в крае помогает проект «Хабаровское долголетие». Он реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На сегодняшний день его участниками стали уже более 16 тысяч пожилых граждан. В проекте могут принять участие граждане старшего поколения, которые проживают в крае и достигли возраста 55 и 60 лет, женщины и мужчины соответственно. Сейчас в проекте участвует 82 поставщика услуг, которые предлагают занятия танцами, йогой, плаванием, общей физической подготовкой. Также можно посещать спектакли Хабаровского краевого театра драмы и экскурсии в Дальневосточном художественном музее. Гражданам старшего поколения предоставлено право посещения на бесплатной основе до 4 досуговых занятий в месяц.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 79 копеек, 100 японских йен 46 рублей 48 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Здравствуйте всем, дорогие друзья, это Микс FM, с вами в течение дня Настя Абрамов. Развлекаемся музыкой и также полезную информацию вам сообщаем. После небольшой рекламы и прогноза погоды на завтра присоединятся к нам Сабрина Карпентер, также Ленни и Fatboy Slim.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс FM.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
6: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама в продолжении этого вечера. И далее ваша любимая музыка, дорогие друзья. Juicy WRLD, Элли Голдинг, Jonas Brothers, а также Pew Poison уже на очереди. Не пропустите.
1: Реклама на Mix FM.
2: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Сейчас вечерний, слушайте информацию о погоде на завтра. И после рекламы музыка продолжится обязательно. И пусть ваше настроение будет на высоте.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Микс-ФМ.
4: Аудитория 12+.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
8: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
9: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Сухопутный мост с велодорожками построят на набережной Хабаровска. Правительство региона опубликовало закупку по подготовке проектной документации 7-го этапа объединенной набережной. Власти региона выделили 112 миллионов рублей на проведение этих работ. Ключевым объектом станет пешеходный мост возле торгового центра «Броско Молл». На нем будут предусмотрены пешеходные, беговые, велодорожки и наружное искусственное освещение. На 7-м этапе планируется обустройство прилегающей зоны, установка смотровых площадок, терраса, амфитеатра, зон для ритейла и парковок. Результаты аукциона подведут 22 мая. На автодороге обход Хабаровска фиксируется рост транспортного потока. По итогам первых 4 месяцев этого года трафик на автодороге увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. С начала года по дороге уже совершено свыше 1 миллиона проездов. Компания-оператор перешла на летний режим содержания трассы. Традиционно рекордное значение регистрируется на автодороге в преддверии майских праздников. За 4 года эксплуатации количество проездов уже приблизилось к 11 миллионам. Создание автомагистрали позволило вывести транзитные потоки транспорта за пределы города, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и улучшить экологическую ситуацию. В аэропорту Хабаровска открылась выставка «Плакаты Победы». Экспозиция расположилась на 3-м этаже международного терминала аэропорта «Хабаровск». Плакаты для выставки создали студенты-дизайнеры Хабаровского технологического колледжа во время обучения на полигоне креативных компетенций. На каждой работе размещен QR-код, с помощью которого посетители экспозиции могут подробнее узнать о событиях прошлых лет. Посетить выставку «Плакаты Победы» могут не только гости и путешественники, но и все жители краевой столицы.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 79 копеек, 100 японских йен 46 рублей 48 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Добрый вечер всем присоединившимся к Микс ФМ. Продолжение часа рекламы и прогноз погоды. И сразу после группы Tokyo Hotel, Мэтти Кома, а также Black Eyed Peas и Шакира в совместной работе.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
9: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама далее, и сразу после лучшая музыка. Ваши приемники группы Imagine Dragons, Мария and the Diamonds, а также Нэна и Ким Уайлд чуть позже.
1: Реклама на Mix FM. Anazavix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет-привет, дорогие друзья. Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс FM, конечно, в хорошем настроении. После рекламы и прогноза погоды ловите новый музыкальный блог и не скучайте.
1: Погода на Микс FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный. Реклама на Микс-ФМ. Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Микс FM.
2: Аудитория 12+.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2706-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Хабаровский край вошел в число регионов с высоким риском заражения энцефалитом. На Дальнем Востоке и в целом по стране наблюдается рост активности клещей, в связи с чем Роспотребнадзор опубликовал список эндемичных по энцефалиту регионов. В число субъектов ДФО с высоким риском заражения вошел и Хабаровский край. Шансы заразиться также велики у жителей Амурской и Сахалинской областей, Забайкалья, Приморья, Бурятии, Якутии и Еврейской автономной области. На прошлой неделе в Хабаровске уже зарегистрировали первый случай заражения клещевым энцефалитом. Центр «Мой бизнес» Хабаровского края расширил перечень услуг. Местные предприниматели могут воспользоваться поддержкой по 7 различным направлениям. Среди популярных комплексных услуг предпринимателю могут предложить разработку сайта, цифровизацию бизнеса, настройку и подключение к системе «Честный знак». Однако вышеперечисленным список мер поддержки, которые осуществляются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина, не ограничивается. Желающие также могут воспользоваться услугами содействия в размещении на электронных торговых платформах, диагностики бизнеса, разработки стратегических и финансовых решений, продвижения. До миллиона цветов планируют высадить в этом году горы Зеленстрой. Первый кашпо с цветущими петуниями украсили Хабаровск в преддверии Дня Победы. Конструкции вертикального озеленения выставили на площади Славы. Композициями из растений оформили металлические объекты с надписью «81-я Победа» в виде ладьи и кустарник в форме звезды. Также многоуровневые цветники установили вдоль пешеходной зоны, ведущей к Дому радио по улице Тургенева, в районе остановок Большая Стрелка и Аэропорт. Основную кампанию по озеленению центральных улиц и объектов планируют завершить ко дню города.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 79 копеек, 100 японских йен 46 рублей 48 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.
4: Singing Georgia, I'll do anything.

0: привет всем присоединившимся к Mixed FM. В продолжении часа рекламы и прогноз погоды и сразу после свои треки представят Maroon 5 и Wiz Khalifa, также Want You, One Direction будут чуть позже.
1: Погода на Mixed FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
4: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
5: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

не стесняйтесь. Слушайте лучше. Микс FM.

0: Продолжение часа рекламы. И сразу после ловите новый музыкальный блок. Аха, Хадвелл, а также Деми Ловато уже на очереди. Впереди еще больше ваших любимых музыкальных артистов. Делайте громче и всех услышите.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 4212.
3: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
4: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Добрый вечер всем присоединившимся на Микс ФМ прямо по курсу рекламы и прогноз погоды на завтра. И сразу после новый музыкальный блок. Оставайтесь на связи. Всем отличного настроения.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Компания Топол Эко предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Топаз – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Привет вам, дорогие друзья, это Mix FM, и прямо сейчас мы начинаем программу Old School. До конца этого часа послушаем классные композиции от лучших исполнителей всех времен и народов. Сегодня по плану группы Nirvana, M.O.P, Юсундур, Нэнэ Черри, Скэтмэн Джон и многие-многие другие. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.
0: Old School. Каждая песня с

0: Привет всем присоединившимся. Программа Old School продолжается на волне 102.7 FM. После рекламы группы Radiohead, Outlandish, а также London Beat представят свои композиции.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку Mix FM в рамках программы Old School. После рекламы присоединятся к нам Бронский Бит, группа U2 и Шампу. Впереди еще больше классных музыкальных работ от лучших исполнителей 20-го и начала 21 века.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
4: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Old School каждый четверг с 20 до 21.00 на волне 102.7. Присоединяйтесь почаще, наслаждайтесь своими любимыми треками. Меня зовут Настя Абрамова. Прощаемся на сегодня. Завтра услышимся на волне 102.7. Всем хорошего вечера.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

9 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Реклама на Mix FM. Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум Арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
0: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

11 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: And I wanna go.
1: Музыка, проверенная временем.
2: Old School
3: на Mix FM.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2707-0654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час ночи в Хабаровске.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Лучшая музыка на всех языках. Это Микс Экзотика.
1: Ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta.

0: Русский микс. Музыка на родном языке.
1: На Микс FM.
2: Окей, давай с тобой на чистоту. От меня беги.

3 часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

4 часа утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

6 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards. Микс FM.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов утра в Хабаровске.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
3: Аудитория 12+.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок.

0: просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс.ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
2: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме предложили сертифицировать фотографов новорожденных. С таким предложением выступила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. Уточняется, что в России с 2021 года действует национальный стандарт ГОСТ «Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования». Документ устанавливает требования к безопасности и качеству съемок детей в возрасте до 28 дней. Парламентарий подчеркнул, что позы младенцев в ходе процесса должны быть естественными. Атрибуты, контактирующие с телом ребенка, обязаны быть индивидуальными или иметь одноразовый слой, а применение вспышек не должно противоречить нормам Санпина. Каждый пятый банк в России оказался убыточным. Почти пятая часть российских банков в начале 2026 года оказалась убыточной из-за высокой ключевой ставки и роста проблемных кредитов. По данным Центробанка, число таких банков выросло с 34 до 60 с начала года, что составляет 19,7% участников рынка. Максимальное значение с 2022 года. В основном речь идет о небольших организациях с минимальной долей в активах сектора. Эксперты связывают такую динамику с последовательно жесткой денежно-кредитной политикой. Удержание ключевой ставки на уровне 21% и ее постепенное снижение усложнили обслуживание долгов клиентов, особенно при ставках по кредитам до 45-50% годовых. Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. 58% представителей компании не фиксируют прямой связи между значительной разницей в возрасте, руководитель младше подчиненных, и уровнем текучести персонала. Они полагают, что этот показатель в таких отделах остается на уровне среднего по организации. В то же время почти каждый пятый опрошенный, 19%, отмечает, что в подразделениях под руководством более молодого начальника текучесть скорее возрастет. Противоположной точки зрения о более низкой текучести в таких коллективах придерживаются лишь 4% работодателей. В российском обществе к молодым руководителям относятся по большей части позитивно. 2 из 3 опрошенных, 66%, оценивают ситуацию, когда руководитель младше подчиненных, скорее положительно. 10% видят в этом однозначную пользу. Еще 56% склоняются к тому, что это скорее приносит пользу. 1 из 3 респондентов, 34%, придерживается противоположного мнения, считая, что подобная расстановка скорее вредит, 29%. Или вредит однозначно 5%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
2: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 12А, телефон 513608.
2: Реклама на Микс ФМ.
5: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
6: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
2: Реклама на Микс ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
4: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс.ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс.ФМ.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме предложили запретить чиновникам владеть жильем за рубежом. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов, предложил запретить чиновникам и их близким родственникам владеть зарубежной недвижимостью. По словам Миронова, такой человек является тихим коррупционером, который накопил капитал и подготовил себе запасной аэродром за границей, дом или квартиру. Политик подчеркнул, что такие люди недостойны зваться госслужащими и представляют угрозу стране. В России появятся единые рекомендации по лечению лудомании. В России готовят единые клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике лудомании. Документ планируется разработать к концу этого года и утвердить в 2027 году. Разработкой займется Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского при участии специалистов Российского общества психиатров. Сейчас проект находится на начальной стадии формирования. Клинические рекомендации представляют собой обязательные для врачей алгоритмы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации заболеваний. С января 2025 года их применение стало обязательным стандартом медицинской практики. Однако отдельного документа по игровой зависимости в системе здравоохранения пока нет. Автолюбители Хабаровского края рассказали, сколько должна стоить возрастная иномарка. Дром спросил у автолюбителей Хабаровского края, сколько по справедливости должна стоить обычная легковая иномарка возрастом 25 лет. Большинство автовладельцев, 33%, считают, что 300 тысяч рублей – адекватная цена для возрастной машины. В свою очередь, 24% опрошенных сказали, что нормальная цена за старую обычную иномарку – 200 тысяч рублей. И 19% отдали бы за нее не больше 100 тысяч рублей. Старую иномарку в 500 тысяч рублей готовы оценить 16% автолюбителей. Меньше всего, 8% опрошенных, выбрали вариант не дороже 50 тысяч рублей. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Микс.ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Музыка, проверенная временем. Old School на Mix FM.

0: 8 вечера на Микс-ФМ.
1: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс-ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
0: Реклама на Микс-ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс-ФМ.
5: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуму внесли законопроект о праве МВД утверждать перечень профессий для мигрантов. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий передачу МВД части полномочий Минтруда в сфере регулирования трудовой миграции. Согласно инициативе, МВД предлагается наделить правом утверждать перечень профессий, специальностей и должностей для иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся квалифицированными специалистами. Такие работники смогут получать вид на жительство в России без оформления разрешения на временное проживание. Кроме того, ведомству планируется передать полномочия по утверждению перечня профессий для иностранных специалистов, прибывающих в Россию по визе и работающих по специальности без учета квот на выдачу разрешения на работу. Производство водки в России упало на 4%. Производство водки в январе-апреле этого года снизилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информация об этом следует из данных Росалкоголь-Табак-контроля. За 4 месяца российские предприятия выпустили 18 миллионов 300 тысяч декалитров водки. Выработка коньяка сократилась на 0,2% до 2 миллионов декалитров. А ликероводочных изделий, наоборот, выросло на 10% до уровня 5 миллионов 600 тысяч декалитров. Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов в России произвели на 28 миллионов декалитров. Это на 2% меньше показателей прошлого года. В винодельческой отрасли снижение идет быстрее. Так, производители за январь-апрель этого года выпустили 9 миллионов 900 тысяч декалитров, что на 14,5% меньше, чем годом ранее. В России зафиксировали рекордный интерес к бумажным картам. Спрос на литературу в категории «Атласы» и «Карты автодорог» среди россиян увеличился на фоне отключения интернета. Об этом сообщили в пресс-службе издательства АСТ «Нонфикшн». В издательстве сообщили, что рост по направлению «Атласы» и «Карты автодорог» по всем каналам продаж составили 55% в денежном выражении год к году. Уточняется, что интерес к бумажным носителям появился еще несколько лет назад. В сообщении уточняется, что в 2022 году ниша сократилась на 5% в денежном выражении, а уже в 2023 году произошел скачок на 31%. Далее рост только продолжился. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.